под которой танцевали в старину. На площадях, и когда затихала музыка, все опускались вниз. И потом, когда за